Литва так стремилась. Вот мы, отец Мисаил, да аспога грешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

и татарить по городу похаживаю, за царя Ивана да поглядываю, слыта жордане. Грозный царь то закрутинился, и он повесил головушку на правый.

Мало той пускай да кочечке. А из порока тапочка закружилася, а потом покатилася, а их ног. Шамапили, загалдели, слетят.

все прочим. Нет, как убирайся, проваливай. Все допросы, я разумею, отец Фарлам, грозит

повесит. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот еретик, разбойник, о, грызка ты? Вон, а что ты?

Серебята! Что вы, пастрела окаянная, чего писали? Ну, какой я Гришка! Нет, брат, полно шутки шутить. Хоть по слогам умею, хоть плохо разбираю, а разберу, разберу, коль дело-то до Петри доходит.

смеху лица тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отравил.

0: siebie, gniaz Vasilij Ivanič Šujski. Če on bio...
1: Šujski, sabe, postoj, скажи, что ради, где-то

Нечор, пути на хаоп, пришел с доносом. На шуське вам зізлазкова і прочих, і на хазяйна. Ночью тайно я беседа шла у них. Гонец из Кракова приехал.

Боже свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.